А я енде кроконе ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур. Да шуринджу ну гепати кур. Я ем бред, не ягаш тиял ме рорсот. Бреде роиш хэта тирте тэ. Да силу рат нга ты, зярин мая ты. Что мы не знаем, веш не мур.